0: посвящено сегодняшнее мероприятие.
1: Да, и прежде чем говорить о масштабах вообще вот геноцида в Литве, я еще тогда, раз мы про мероприятие сегодняшнее говорим, что это еще не все, надо сказать, да, что будет еще сейчас, вот конференция начинается. Расскажите, какие вопросы там будут подниматься?
0: Там будет в основном историки выступать, и будет больше вопросы о геноциде ромов в Литве, и не только в Литве, и, насколько я знаю, что там будут гости из других стран. Это будет в основном история и исторической памяти посвящена конференция. Хотя я программы не имею конкретно, кто будет выступать. Знаю, что будет несколько прелегентов с докладами, и они будут освещать исторические темы и темы исторической памяти, касающиеся геноцида ромов в Литве во время нацистской оккупации.
1: Тогда вот хотелось бы узнать, насколько действительно эта тема у нас изучена, исходя из характера, так сказать, народа, как будто бы о них сведений должно быть меньше, да, ну вот по логике, по моей. Как бы вы оценили?
0: Можно сказать, что геноцид ромов и по всей Европе, и, конечно, и в Литве, он не так был хорошо изучен и освещен, как Голокост, как геноцид евреев Литвы. Ну, конечно, масштабы тоже здесь несравнимые по численности жертв. Но в Литве этот процесс, можно сказать, что, наверное, тоже этот импульс дал 2019 год, когда литовский парламент уже решил, чтобы памятный день геноцида ромов в Литве тоже будет 2 августа. И это такой, наверное, был импульс и для научных исследований. И понемножку в последние годы эта тема уже более-менее, так сказать, исследуется. И вышли там и материалы, конференции, и такие небольшие книжки вышли по геноциду ромов. Но, конечно, эта тематика была много лет забыта и не исследована. И есть объективные также причины, почему трудно исследовать эту тематику. Это то, что по сравнению с Голокостом в наших литовских архивах и за рубежом осталось очень немного материалов, документов, касающихся геноцида ромов. Это ограничивает возможность историков. И также надо сказать, что если евреи, которые стали живыми, они печатали много своих таких воспоминаний о том времени войны и геноцида, то, что касается ромов, то они почти не оставили никаких своих записей, по которым можно было бы исследовать эту тематику. А когда уже начали собирать материалы историки, например, там 10-8-7 лет тому назад, уже почти не осталось таких свидетелей, прямых свидетелей, которые могли поделиться своим таким опытом, как какие там члены семьи или родственники были расстреляны, или которые были в лагерях, в концлагерях или в рабочих лагерях на территории Литвы или на территории Германии и Польши оккупированной. Значит, таких источников для исследования геноцида ромов осталось очень мало, и это проблема для историков реконструировать сам процесс геноцида ромов.
1: По поводу отношения оккупационных властей вообще к этому народу, да, вот он отличался от отношения к евреям, например, потому что, ну, мы знаем, гетто существовало. Как будто про ромское гетто я не слышал.
0: Ну, есть некоторые отличия. Конечно, главная такая общая черта, что нацисты проводили геноцид евреев и ромов по расовым мотивам, по расовому принципу, то есть считали, что эти народы, они как в расовом отношении как бы считаются низшими расами, и не только низшими, но даже и опасными для ариев, для германского народа, и что их надо поголовно истреблять. Так теоретически так было, но если посмотреть, как было к действительности, то некоторые различия есть. Для немцев была задача, ну, самая такая сложная и масштабная задача была уничтожение евреев Литвы. В Литве было больше 200 тысяч евреев. Это была как община очень большая и довольно влиятельная. И чтобы ее уничтожить, надо было, ну, так сказать, много усилий, много, чтобы эту логистику уничтожения организовать и производить. А что касается ромов, то их в Литве было до войны, до 41 года, было только 1500. И, конечно, это несравнимое число с евреями Литвы. И для немцев, конечно, была первостепенная задача, чтобы уничтожить евреев, коммунистов, советских работников, то есть сотрудников советской власти и так далее. А ромы считались как бы не таким, так сказать, актуальным и быстрым для решения вопросов. Поэтому, как ни странно, в 41 году, во второй половине 41 года почти нет сведений, чтобы в Литве уничтожались поголовно или группами уничтожались ромы. В отличие от евреев, когда 80% евреев Литвы были уничтожены во второй половине 41 года. Остались только гетто, несколько гетто, Вильнюс, Каунас, Шуляй. А что касается ромов, то это такое репрессия против ромов интенсивнее начинается в начале 42 года, когда уже выходят разные приказы, что теми, они когда писали цыганами, надо, немецкая полиция безопасности писала в своих приказах, что с цыганами надо общаться таким самым образом, как с евреями. Но в реальности таких уже с конца 42 года отмечая, такая политика несколько меняется в отношении ромов. Уже говорится, что не всех надо ромов, не всех цыган надо уничтожать, а только кочующих. Те, которые ведут такой образ, кочующий образ жизни, которые там асоциальные элементы, но те, которые живут, ну, в своих постоянных местах, имеют работу, имеют семьи, и их не надо, так сказать, уничтожать. А их надо переселять в рабочие лагеря разные для разных работ. Так такая политика в отношении ромов была помягче, чем в отношении евреев Литвы. Но, конечно, много ромов были отправлены в эти рабочие лагеря на территории Литвы. Особенно много было их правенище. Это рабочий такой лагерь. В Правенишках там, наверное, было больше всего сконцентрировано ромов литовских. Ну и там известно, что в 43-м и 44-м годах было расстреляно несколько таких небольших групп ромов. Особенно это касалось тех, которые не могли работать, то есть стариков и маленьких детей. Было неизвестно, сколько это было, там по разным данным, но это, наверное, были не самые большие группы. А когда уже советы уже подходили, Восточный фронт входили в Литве, много ромов, которые были в этих рабочих лагерях, были отправлены в разные концлагеря на территории Германии или на территории Польши. И там те, которые остались живых после войны, большинство их уже вернулись в Литву через эти советские фильтрационные лагеря. Но некоторая часть их осталась в Западной Европе. Сколько это? У нас нет таких сведений, нет таких документов, чтобы какие-то цифры указать, сколько вернулись. Сколько умерли в Германии или в концлагерях, и сколько осталось в Западной Европе после войны. Таких цифр у нас нет. В литовских историках, может быть, кто-нибудь этим займется, будет работать в заграничных архивах, и, может,

0: быть, уточнить эти нужные и важные цифры.
1: Говорил историк Арунас Бубнис. В связи с последствиями бури, пронесшейся в выходные в Вильнюсском районном самоуправлении, рассматривается вопрос об объявлении экстремальной ситуации. По словам мэра Роберта Духневича, объявление экстремальной ситуации позволит искать дополнительные правовые и финансовые механизмы для компенсации ущерба не только жителям, но и бюджетным учреждениям, самоуправления, староствам, юридическим лицам, а также неправительственным организациям. Государственные похороны первого премьер-министра, восстановившей независимость Литвы, Казимира Прунскине, состоятся в четверг. Об этом было объявлено после заседания рабочей группы. В среду в костеле Святых Иоаннов в Вильнюсе с 14 до 20.00 пройдет гражданская церемония прощания. В четверг прощание продолжится с 9 до 13.00, после чего состоится вынос урны. Казимира Прунскине будет похоронена в Вильнюсе на холме сигнаторов Антакольнского кладбища. Школьный психолог Алла Бут переехала из Украины в Литву с началом полномасштабной войны в ее стране. В нашем разговоре о психологии школьников мы коснулись темы интеграции приезжих в литовское, в том числе языковое общество. Алла не только активно поддерживает такую интеграцию, но и знает, как мотивировать изучать литовский и других. Вы говорите, у вас есть хороший пример интеграции просто в литовский язык, да, ваш внук, вы сказали, да? Как вы на это смотрите? Нужна эта интеграция, не нужна? Частично ассимиляция какая-то нужна?
2: Что? Смотрите, я же украинка, я же националистка, и я считаю, что национальный багаж, он очень важен, очень много связывает чисто по истории Украины с Литвой, и я учила язык, я сдала тоже на государственный экзамен, на два сдала, и тренируюсь трупутиков бить. У нас очень много корней общих. И для меня, мне дорого даже то, вот я говорила, что я работала няней в литовце, вот не литовец, который живет сейчас в Украине, звонит, разговаривает со мной на украинском языке. Мне уже стыдно ему не ответить на литовском. И я хочу вам сказать, что для меня дорого то отношение литовцев к украинцам, и я не имею права не ответить тем же, потому что мне кажется, что Литва настолько маленькая, что ее такое, ну, вот желание большое сохранить этот язык и традицию, это, ну, очень понятно. Если мы украинцы, и у нас многонациональная страна, там у нас и румынского много, и в Закарпатье это так, как ваша Жемантия, там тоже не все поймешь, что говорят. Но все равно, как вот есть крупица-то, и здесь я считаю, что вся политика, она правильно, нам нельзя так болезненно относиться, там, что, ой, есть там разговор, что Литва маленькая, вот язык надо только в Литве. Вот. Ну и что? Это же тоже эмоциональный интеллект, это тоже развитие. Ну, будешь знать ты на один язык больше. И это ж, ну...
1: Чтобы все так думали. Просто, ну, вот когда тоже говоришь с приезжими, украинцы отдельный вопрос, да, потому что многим некуда вернуться, и многие говорят, что уже связывают даже будущее с Литвой. А вот те, которые вот, ну, вот приедут, и они знают, что, ну, наверное, мы когда-то все закончится, мы уедем. И они вот как-то не склонны учить язык. Вот что их может мотивировать, на ваш взгляд?
2: Ну, смотрите, ну, на самом деле... Это синдром отложенной жизни, что мы когда-то... Думаю, что ничего не помешает в жизни мне уехать домой, и мой, даже мое знание здесь языка, традиции, еще чего-то. Ну, это ж просто...
1: По-другому смотреть на это, да?
2: Конечно, да. Смотреть надо по-другому, потому что вот я тоже думаю, что я еще вернусь в Украину, у меня тоже есть мысли, хотя вижу, как интегрируется, это уже пятый год, мои внуки здесь. Уже это для них... Понимаете, им уже там с нуля начинать. А здесь, когда ребенок родился, здесь растет, он другого не видел. И я понимаю, что это его родина.
1: Ну, я так понимаю, что у вас как бы и не было вопросов, вот чтобы внук, ну, не у вас, у родителей внука, наверное, что в литовский садик отдавать, там, скажем.
2: Не было вопросов.
1: Не было.
2: У нас рядом садик, что нам учиться?
1: Вот. А местные, даже местные, когда здесь живут люди, представители национальных меньшинств, они же все время думают, и какой в русский, в литовский, а что я в литовский поведу, он же у меня там русский, например. Вот, ну.
2: Я считаю, что это не то, что там Это просто неуважение к себе. Ты живешь в этом обществе. Да, мне пришлось здесь встретить людей, которые 40 лет здесь живут и не хотят со мной на литовском общаться. Mm-hmm. Есть такие случаи. Но это все индивидуально. Каждый человек как бы в своей коробочке, как говорят. Но для меня это про развитие. Это про какое-то... Mm-hmm. Это про жизнь, а не про ожидание.
1: Еще говорят, что, ну так, ты свой, как бы, идентитет, да, теряешь, вот, ассимиляция, это очень страшно звучит. Я вот, мой внук уже перестанет со мной по-украински говорить, когда он станет литовцем.
2: Он будет говорить, никуда не денется, да? На украинском, потому что ну, так смотрите, какая ассимиляция. У меня не проходит жизнь без украинских вареников и борща здесь.
1: У вас, а у него?
2: У него, ну, у него еще, как бы, бабушка украиноговорящая, и мама, и все. Нет, мне со стороны, когда мои дети, которые в Германии, они уже не знают, внуки, некоторые слова украинские, я уже тоже начинаю волноваться. Хотя у нас есть как бы общение все время. Я думаю, что мы точно не потеряем это. Тем более, что в Литве этого не потеряешь из-за того, что вот есть какое-то, понимаешь, у нас общая история, общее прошлое. И когда ходишь даже по музеям ты можешь внуку показать. Вот здесь мы одна страна были. Вот здесь у нас одни традиции. Я сейчас вспоминаю традиционные блюда моей бабушки, и я их видела только в Литве. Думаю, что-то не все видели. У меня такие коржи с маком, только в Литве я их нашла. То есть это то, что надо тоже объединять. Я думаю, что все равно у меня будет возможность показать внуку Украину в любом случае.
1: Говорила школьный психолог Алла Бут. Выбраны 5 малых культурных столиц Литвы 2027 года. Это статус получили Жидика в Мажейкском районе, Альвитас в Вилковишском, Нидзинге в Варенском районе, Даугеличке в Игналинском районе и Жасляй в Кащидорском районе. Малые культурные столицы Литвы выбираются с 2014 года. Цель проекта – привлечь внимание к небольшим городкам и деревням страны, отличающимся культурным разнообразием и активной общественной жизнью. В Литву прибыли 12 новых швейцарских поездов «Штадлер Флирт», 7 электрических и 5 аккумуляторных. Сейчас они проходят испытания и готовятся к перевозке пассажиров, которая начнется этой осенью. Электропоезда будут курсировать по маршруту Вильнюс-Клайпеда. Аккумуляторные поезда способны двигаться как по электрифицированным, так и по неэлектрифицированным участкам железной дороги, будут обслуживать маршруты Каунас-Щиуляй и Вильнюс-Варена. В новых электропоездах предусмотрено 200 сидящих мест, в аккумуляторных 128. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается небольшая облачность. Местами в южных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый. Температура составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будет малооблачно. Вероятность осадков небольшая. Ветер преимущественно восточный. 4-9 метров в секунду. Температура 24-29 градусов выше нуля. В Вильнюсе осадков не ожидается. Ночью температура составит 12-14 градусов тепла. Днем в столице плюс 27-29 градусов. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и радиотеки LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 28 минут.